нам на хозяй. Вам колено мать вместо царя дня мульди. Мокбайн армкан мать паявен нюн силег. Ni jokko